0: Интернета.
1: Че не застопта, па пейте от първо А1 търговино.
0: Ай па пейте на А1.си.
1: Поглей дъргач. А1. Занесливе телекомуникацийске повезаве со непогрешлив дел усагдана. На умочу Храстника и Лашкага и же вечко 30 лет заготавля локални кабелски оператер Elstik.net. Штевилни упорабники му заупаю от самега зачетка делования. Закай му не би туди ви. Elstik.net е дел неодвиснега сдруженя кабелских оператерев, ки га подпира подите SoftNet. Им понуя интернет, телевизио, тер телефонио. Преверите понудбо на www.elstik.net. Не преспите življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško. Volkswagen Margaj Trbovlje ime s tradicijo.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
2: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
4: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.